рассвет, как огонь под кожей, я вернусь к тебе, потому что никто не сможет заменить мне Катунь и Алтай мой родной.

0: Утренняя зарядка. Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для учителей. Итак, начнем с простых упражнений. Сядьте на кровати и запрокиньте голову назад. Подумайте о вилле, яхте и машине. Закатайте губу. Снова подумайте о вилле, яхте и машине. Снова закатайте губу. Раскатайте губу, закатайте губу. Закончили упражнение. Теперь встаньте и представьте, что вы уронили на пол указку. Нагнулись и взяли указку. Выпрямились, подняли указку. Да тут еще и мел валяется. Нагнулись и взяли мел. Выпрямились, подняли мел. Закончили упражнение. Утренняя зарядка. Сейчас переходим к упражнению под названием «Ищем книгу на нижних полках». Для этого примите упор лежа, сгибаем руки в локтях и ищем книгу на нижней полке. Выпрямляем руки и ищем книгу на предпоследней полке. Выполняйте это упражнение 10 повторений. Теперь переходим к легкому бегу на месте. Постепенно начинаем ускорять бег. А опаздываем на автобус, ускоряемся. До начала урока 5 секунд, еще больше ускоряемся. После школы нужно в магазин, очень сильно ускоряемся. Прибегаем домой, валимся уставшие на диван. Закончили упражнение. Заканчиваем гимнастику и переходим к водным процедурам. Всего вам доброго. Утренняя зарядка.
1: Музыка. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: тому назад.
1: 15 июня в 1667 году проведено первое в истории успешное переливание крови человеку. В 1885 году в России принят закон о запрещении ночной работы подростков и женщин. В 1916 году в воздух поднялся первый самолет «Боинг». В 1984 году день образования МЧС России.
0: Этот день тому назад.
2: Век коллективизации. Каждый большевик имеет право на личный радиоприемник. Широкие массы...
3: Владимир Ильич был неплохим оратором. Но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно. Выбери радио.
5: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
6: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
7: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
8: Хочешь бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
9: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
8: «Анонимные алкоголики»
9: 8-951-346-50-72.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Американские горки. Так мы называем этот головокружительный аттракцион в России. При этом в Европе его именуют русскими горками, по аналогии с масленичными гуляниями, во время которых непременно катаются на санях с горы. Как устроен этот аттракцион? Он представляет собой железнодорожную систему специальной конструкции, спроектированной так, чтобы состав вагонеток с пассажирами, проходящий по ней, резко изменял направление и скорость движения. Так как вагонетки не имеют собственного источника энергии, то для ускорения используется преобразование потенциальной энергии состава в кинетическую и наоборот. И запрещены были эти горки в конце 19 века в Америке и назывались «наклонная железная дорога». Так что наше наименование этого аттракциона «Американские горки» имеет историческое обоснование.
1: Бытовые истории.

0: реклама.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и... Хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: По какой причине зрачки у коз прямоугольной формы? Обычно они напоминают горизонтально расположенные прорези, однако когда зрачки расширяются, то их форма трансформируется в прямоугольную. За счет этого у коз расширяется угол обзора до 340 градусов. Вот такой подарочек природы. Если сравнивать, например, угол обзора зрения у человека, то он варьируется в пределах 160-180 градусов без поворота головы. Зрачки прямоугольной формы имеют не только козы, но и другие степные животные, пасущиеся на пастбищах. Зрачки с такими характеристиками помогают животным ориентироваться в местах, где равнинный рельеф, так как увеличивают угол обзора. Так легче искать пропитание, да и подобраться к таким животным незаметно очень сложно. Приближение хищников или другой опасности они заметят первыми. Аналогично же

0: Зрачок прямоугольной формы имеется и у осьминога. Так распорядилась все та же природа и поработала эволюция.
1: Бытовые истории.
2: Я волком бы выгрыз бюрократизм! Командатам почтения нету! К любым чертям...
3: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
4: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно.
5: Выбери радио.
6: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25. 8-903-991-76-25. 76-25.
7: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79. 8-983-580-33-79.
8: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: солнце и жара.
1: В Доброцен идти пора.
2: Нужно срочно закупаться.
0: Едем в Доброцен. Ура!
2: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
1: Доброцен. Значит, можно купить больше.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Слушайте музыку.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Книги в том виде, в каком мы их знаем, появились только в средние века. Папирус, свернутый в трубочки, заменял их. Листы папируса склеивались вместе и свертывались в свитки. Жители Рима называли их «волюмен». Отсюда и пошло английское слово «волюм», то есть «том». К середине 15 века папирус был вытеснен пергаментом. Его делали из кожи овец и коз, а самый тонкий пергамент получали из телячьей кожи. На одной стороне писали текст, затем нарезали листы одного размера и скрепляли их с помощью кожаных ремней. Таковы были первые книги, если мы можем их так назвать. Но книги, которые хоть отдаленно напоминали современные, появились позже. Четыре куска пергамента складывали пополам. Из каждого выходило как бы два листа. Затем их вкладывали один в другой. В сумме получалось 8 листов или одна секция. Готовые секции отправляли писцу. Он разъединял листы и работал над каждой страницей отдельно. Затем переплетчик сшивал каждую секцию бечевками по линии сгиба. Концы бечевок продевались через отверстия в деревянных обложках, на которые приклеивали большой кусок кожи, закрывая им сгибы секций. Готовые книги украшались, бережно хранились и стоили невероятно дорого.
1: Бытовые истории.

0: Я волком бы выгрыз бюрократизм, командатам почтения нету, к любым чертям...
1: Маяковский был неплохим копирайтером, но он ничего не понимал в рекламе.
2: Реклама на радио. Очень эффективно, очень выгодно.
3: Выбери радио.
4: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8-903-991-76-25 8-903-991-76-25.
5: Шью из натуральных шкур национальные тюрханы или одеяла для походов и интерьера вашего дома. От маленьких метровых до огромных по 2-3 метра. Подробнее по телефону 8-983-580-33-79 8-983-580-33-79.
6: Рекламное агентство «Чемальское радио». Ваша реклама в Чемальском эфире. 8-923-663-103-2.
7: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Ям-бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.
5: Лучшие инструментальные хиты.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Когда появились вязальные спицы? Во время раскопок одной из древнеегипетских гробниц археологи обнаружили рядом с золотыми статуэтками и драгоценными шкатулками вязаный детский носок. Как установили ученые, возраст носка около 5000 лет до нашей эры. Самыми искусными вязальщиками древности считаются кочевники-бедуины. Причем занимались этим мужчины, женщинам доверяли только прясть шерсть. Искусство вязания, попав в Европу, тоже оставалось поначалу привилегией мужчин. Благородные рыцари, вернувшись с турниры и сняв латы, и считали зазорным проводить время за вязанием. Стать вязальщиком было совсем непросто. Учеников набирали из наиболее смышленных мальчиков, которые 6 лет постигали секреты будущей профессии. По завершении обучения кандидата в мастера ждал экзамен. Следовало доказать, что ты на зубок знаешь все сорта пряжи, всевозможные петли, умеешь снять мерку, воспроизвести плотные ажурные узоры. Кроме того, представить самостоятельно связанную шапочку, пару чулок, рубашки и ковер – для которого состояла из 30 цветов. На все это отпускалось 13 недель. Вязальная машина была изобретена только в 1589 году, но до сих пор в большом почете остается ручное вязание на спицах.
1: Бытовые истории.

0: На Алтае 22 часа.
1: Музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

Алтай FM Plus. Радио родного района. 102.4 FM. 102.4 FM.

0: Пьонгьян бар. Фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

нажать это лето цветом осенней листвы. То погасая и возрождая силу своей души.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Детское автокресло – это съемное сиденье, предназначенное для перевозки детей в машине, но официально его называют детским удерживающим устройством. В автомобилях имеются ремни безопасности, которые рассчитаны только на взрослых людей, а детей, возраст которых меньше 12 лет или пока их вес не будет равен 36 килограммам, рекомендуется перевозить исключительно в детских автокреслах. Изначально такое кресло было задумано для применения в домашних условиях, а уж затем появилась идея сделать его автомобильным, прикрепив к полу машину, что указывает на его универсальность. Первое детское автокресло было изобретено в Соединенных Штатах весной 1935 года. Конечно, уберечь ребенка от травмы при аварии это кресло вряд ли бы смогло. Стальной прут, на котором крепится само сиденье, при ударе срабатывал как катапульта. Однако скорости автомобилей в 30-е годы были не те, что в наши дни. И изобретатели делали упор на создание такого устройства, которое зафиксирует ребенка на одном месте, чтобы он просто не ползал по салону. Новая модель детского автокресла, ставшая прототипом современного, была сконструирована в 1963 году. С началом массового производства автокресел основное внимание стало уделяться степени защищенности ребенка и уровню надежности кресел. Требований к удерживающим устройствам сегодня выдвигается достаточно много, но самым главным из них всегда остается безопасность.
1: Бытовые истории.

В эфире средства массовой информации «Алтай-ФМ+». Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Кузнезя, улица Центральная, 70. Работаем ежедневно с 10 утра до 9 вечера. Том-ям-бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара.
2: В Доброцен идти пора.
3: Нужно срочно закупаться.
1: Едем в Доброцен. Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас.
2: Доброцен. Значит, можно купить больше.
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8 923 663 103 и 2.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Из чего делают духи? Такие цветы, как розы, фиалки, жасмин, нарциссы и апельсиновый цвет, используются сегодня для приготовления духов. Древесина кедра и сандалового дерева, листья лаванды и перечной мяты, листья герани, фиалковый корень и корень имбиря также применяют в парфюмерии. Древние люди изготавливали духи из цветов, извлекая эссенцию с помощью воды. Этот процесс получил название «анфлераж» или «извлечение из цветов ароматических веществ». В деревянные рамы помещали кусочки стекла и клали сверху слой очищенного свиного сала. Это приспособление покрывали лепестками и накладывали одно на другое. Лепестки сменяли до тех пор, пока очищенное сало не впитает нужное количество эссенции. В современном методе получения эссенции используют особо чистый растворитель, извлеченный из нефти. Его пропускают через свежие лепестки, пока он не пропитается маслом. Затем растворитель убирают, а духи очищают с помощью спирта.
1: Бытовые истории.

0: Два часа. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ, 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.
1: I was just walking home and it was really horrible, snowing, 'cause I lived on Riverside Drive.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Термос далеко не единственная вещь, изобретение которой не было самоцелью, а получилось как побочный эффект. Джеймс Дьюар занимался проблемой долговременного хранения сжиженных газов – азота, кислорода, водорода. Дьюар изготовил сосуд в виде колбы с узким горлом. Для улучшения термоизоляции внутреннюю часть колбы ученый покрыл тонким слоем серебра. Так, в 1898 году получилась конструкция, которую благодарные физики до сих пор называют сосудом Дьюара. Немец Рейнольд Бергер быстренько смекнул, что из этого открытия можно извлечь немалую коммерческую выгоду. В 1904 году он развернул компанию по выпуску вакуумной фляжки, дополнив сосуд Дьюара крышкой-стаканчиком и герметичной пробкой. Таким образом, берлинский производитель стеклянных инструментов стал создателем первого в мире термоса.
1: Бытовые истории.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и... Хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.

0: В мире много разной музыки.
1: Я разбиваюсь о глыбы, да, из предательства, но верю, этот тест не выхочет так испытать нас всех.
0: А у нас другая музыка.

0: где Анюта?
1: Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Если составлять список наиболее известных изобретений за последние несколько веков, то среди авторов их будет очень мало женщин. Причем дело не в том, что женщины не умеют изобретать или у них нет творческой жилки. Возьмем, к примеру, случай Сибиллы Мастерс, женщины, которая жила в американских колониях. Понаблюдав за работой индийских женщин, она придумала новый способ превращать кукурузу в кукурузную муку. Сибилла поехала в Англию для того, чтобы получить патент на свою идею. Однако по действующим тогда законам женщинам запрещалось иметь свою собственность, в том числе и интеллектуальную. Такая собственность, как правило, принадлежала либо отцу женщины, либо ее мужу. В 1715 году патент на ее изобретение все же был выдан, но в документе было указано имя ее мужа. Мэри Кис была первой американской женщиной, которая зарегистрировала патент на свое имя. В 1809 году она разработала способ плетения соломенных шляпок, что было экономическим благом для Новой Англии. Получив документ на свое имя, Мэри тем самым открыла путь другим женщинам-изобретателям к возможности патентовать свои идеи. И женщины не замедлили этим воспользоваться. И мы не раз об этом вспомним.
1: Бытовые истории.

0: вспомням бар, фудтрак паназиатской кухни.
1: И жара!
2: В Доброцен идти пора!
3: Нужно срочно закупаться!
1: Едем в Доброцен! Ура!
3: Продукты, товары для дома, отдыха и пикника ждут вас!
2: Доброцен! Значит, можно купить больше!
4: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
5: Лучшие инструментальные хиты!

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: Логарифмической линейке стукнуло уже 3 с лишним сотни лет, и большую часть этого срока, до самых 1980-х, она была главным оружием математиков, физиков, инженеров. В общем, всех, кому нужно вести много расчетов, ведь она позволяет выполнять несколько математических операций, в том числе умножение, деление чисел, возведение в степень, чаще всего в квадрат и куб, вычисление квадратных и кубических корней, вычисление логарифмов, потенцирование, вычисление тригонометрических и гиперболических функций и некоторые другие операции. Если разбить вычисление на 3 действия, то с помощью логарифмической линейки можно возводить числа в любую действительную степень и извлекать корень любой действительной степени. Одна из главных проблем логарифмической линейки – конфликт между длиной и точностью. Чем она длиннее, тем точнее. Но тогда страдает компактность. Одно из решений – свернуть линейку в круг. Так появились круговые логарифмические линейки. Если круговой шкалы по-прежнему маловато, ее можно свернуть в спираль. Так можно получить очень длинные, а значит точные логарифмические линейки приемлемых размеров. Другой путь – завернуть шкалу линейки по спирали по цилиндру. В 1970-х наступила эпоха электронных калькуляторов, и логарифмические линейки начали уходить в прошлое. Не сразу, но постепенно.
1: Бытовые истории.

Мелькает закат в метро. Я в последний шагнув в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

Музыка для тех, музыка для тех, кто носил пионерский галстук.

а дорога на родину. В горку вверх, с горки вниз. Еду я за мелодией, будь готов, гармонист. Ты сыграешь мне яблочко, я в присядку пойду. На щеке у ней ямочка, я к ней в гости зайду. В доме песни застольные, разговор по душам. Земляки сердобольные, все, что есть пополам. Это все печки-лавочки, на печи сухари. На щеках у ней ямочки, все пылает внутри. Будет долго еще стучать сердце Василь Макарыча, и в Катуне весной

навсегда, навсегда. А березки все плакали, ну здорово, кума. Петухами, собаками зазывали дома. Здравствуй, милая родина, здравствуй, батя Алтай. Золотухина, дом родной, Евдокимова край. Ждет меня, дожидается, под мостом окунек. И любовь просыпается, та, что в сердце сберег. Под иконой березовой лягу я умирать. За твои муки слезы, ты прости меня, мать.

0: Утренняя зарядка.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Мы начинаем утреннюю гимнастику для лентяев. Итак, вы лежите на кровати, ноги на ширине кровати. Начнем с поворотов головы. Подумайте о повороте головы направо. Подумайте о повороте головы налево. Подумайте о повороте направо. Теперь налево. Закончили думать об упражнении. Дотянитесь до будильника левой рукой. Дотянитесь до будильника правой рукой. Дотянитесь левой рукой. Теперь правой. Выключили будильник. Закончили упражнение.
0: Утренняя зарядка.
1: Теперь сядьте на кровати. Ноги на ширине плеч. Попытались попасть в тапочку левой ногой. Попытались попасть в тапочку правой ногой. Попытаемся попасть левой. Теперь правой. Одели тапочки. Закончили упражнение. Перебороли себя и встали. Передумали и сели. Напряглись и встали. Опять передумали и сели. Заставили себя и встали. Закончили упражнение. Теперь тащим свое тело в ванную и переходим к водным процедурам.
0: Утренняя зарядка.
2: Этот день тому назад.
3: 16 июня в 1903 году Генри Форд основал автомобильную компанию Ford Motors. Также зарегистрирована торговая марка Pepsi Cola. В 1925 году день рождения Артека. В Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь Артек. В 1963 году состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
2: Этот день тому назад.
4: Ведь коллективизации каждый большевик имеет право на личный радиоприемник в широкие массы.
5: Владимир Ильич был неплохим оратором, но он ничего не понимал в рекламе.
6: Реклама на радио очень эффективна, очень выгодна. Выбери радио.
7: Ваш дом – ваша крепость, а мы поможем сделать его еще уютнее и безопаснее. Изготовим и установим откатные ворота, заборы и автонавесы по вашим размерам. Собственное производство, честные цены, быстрые сроки от замера до установки. Гарантия на все работы. Закажите бесплатный замер прямо сейчас по телефону 8903 990.

0: бросить пить? Возможно, общество «Анонимные алкоголики» помогут вам. Эта помощь бесплатна. Единственная цель – оставаться трезвыми и помогать другим обрести трезвость.
1: Телефон для справок 8-951-346-50-72.
0: «Анонимные алкоголики»
1: 8-951-346-50-72.

0: Включайте радио и тише. Сейчас историю услышим. Что, где, когда и кто создал. И как открытие назвал.
1: Бытовые истории.
2: История появления булочки с изюмом широко известна, но все же, думаю, о ней нужно вспомнить еще раз. Впервые эта история появилась на страницах книги Владимира Гелеровского «Москва и москвичи», которая вышла в 1926 году. Описывая Москву и ее жителей того времени, автор вспоминает об известном булочнике Иване Филиппове. Это было семейное дело, которое начал отец, а продолжил сын. Они были владельцами нескольких пекарен, а также кофейной и булочной. Продукция Филиппова поставлялась во многие дома города, в том числе и генерал-губернатору. Однажды Закревский, который был генерал-губернатором в то время, нашел в булочке запеченного таракана. Он вызвал пекаря к себе и показал ему находку, требуя объяснений. Булочник быстро нашелся и вместо того, чтобы оправдываться, сказал, что это не таракан, а изюм. В доказательство своих слов пекарь съел булочку вместе с насекомым. Вернувшись к себе, Филиппов опрокинул катку с изюмом в тесто и испек партию новых булочек. Это новое изделие так понравилось покупателям, что с того времени они и не сходят с прилавков магазинов.
1: Бытовые истории.

0: фудтрак паназиатской кухни.
1: Солнце, пляж.
2: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
1: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
2: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
3: Рекламное агентство «Чимальское радио». Ваша реклама в Чимальском эфире. 8-923-663-103-2.
4: Вы слушаете и... Хотите того или нет, сопереживаете форменному радиохулиганству.
3: Слушайте в нашем эфире программу о рок-музыке. «Рациональное зерно» и «Митяй Уранхай» ждут вас у приемников по четвергам и субботам. Ровно в полночь на Алтай-ФМ.
5: Новинка этой недели.

0: Аудиопрограмма предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Заряд позитива на целый день. Просыпайтесь! Этот день обмену и возврату не подлежит. Проживите его для себя.

На Алтае 7 часов утра. В эфире средства массовой информации Алтай-ФМ+. Номер реестровой записи ЭЛ, номер ТУ 22-00-792 от 22 ноября 2021 года. Радиоканал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 16 лет.